0: ᱛᱟᱢᱨᱚᱱᱚ ᱯᱟᱱᱤᱥᱟᱜᱚᱨ
1: ᱛᱟᱢᱨᱚᱱᱚ
0: ᱟᱱ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱫᱤᱵᱚ ᱮᱰᱤᱥᱚᱱ ᱢᱤᱱᱤᱥᱴᱟᱨ ᱚᱯ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱢᱟᱱᱤ
1: ᱚᱨ ᱥᱟᱯ ᱢᱟᱱᱤ
0: ᱥᱟᱯ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱮᱱᱟ
1: ᱠᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱠᱟᱭ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱦᱚᱠ ᱨᱚᱜ ᱵᱟ ᱠᱷᱮᱛᱚᱨ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱ ᱪᱟᱭ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱦᱟᱱ ᱱᱤᱱᱤ ᱞᱟᱢᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱱᱟᱠᱟᱭ ᱚᱵᱚ ᱥᱟᱝ ᱱᱚᱱᱚ ᱠᱚᱵᱚᱠ ᱱᱟᱭ ᱵᱚᱞᱚ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱠᱟᱥ ᱵᱟᱱᱤ ᱵᱷᱟᱭ ᱤᱧ ᱚᱰᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱱ ᱱᱟᱭ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱫᱚᱱ ᱱᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱥᱟᱭ ᱱᱟᱭ ᱛᱟ ᱦᱟᱝᱠᱟᱭ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱭ ᱡᱚᱨᱟ ᱵᱚᱠᱨᱤ ᱠᱷᱟ ᱱᱚᱝ ᱱᱚ ᱵᱷᱟᱭ ᱟᱝ ᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱨᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱭ ᱢᱟᱞᱟᱭ ᱠᱚᱠ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱠᱚᱠ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱚᱨᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱜᱮ ᱵᱮᱞᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱭᱯ ᱞᱟᱭ ᱦᱟᱢ ᱵᱟᱭ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱤᱠᱟ